N Radio. 107.9 MHz. I could stay awake just to hear.

Новоуральске 6 часов. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, южноамериканские индейцы для получения резиновой обуви просто обмакивали ноги в свежий сок гивеи, растения, из которого получают каучук. Застывая, сок превращался в непромокаемые калоши.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30-753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Остались без работы? У нас работа.

0: обучение на месте. Профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21. Или звони 7-44-44.
1: И кстати, у кузнечика отверстия для слуха расположены на задних лапках.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг. От доставки до монтажа.
3: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
4: И, кстати, в Турции только в 1935 году были введены фамилии.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8-908-922-57-61. Повторяю, 8-908-922-57-61. 6+.
3: И, кстати, 2/3 жителей нашей планеты никогда в жизни не видели настоящего снега.
4: У нас есть

0: Реклама на N-Radio.
1: Остались без работы? У нас работа есть всегда. Мы ищем ответственного сотрудника. Если ты разбираешься,

0: 44-44.
1: Кафе «На углях». Требуется повар-универсал. Заработная плата до 80 тысяч рублей. А также помощник повара. Заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной. Доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи. 8-904-54-66-929.
2: И, кстати, кровь кузнечика белого цвета. У лобстера голубого.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

Н-радио для тех, кто любит настоящую музыку.

0: Реклама на N-Radio.
1: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг. От доставки до монтажа.
2: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
3: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33. 7 53 33.
1: Открываем летний сезон. Магазин «Аккумуляторы для всех видов транспорта» предлагает аккумуляторы по очень доступным ценам. Мы предлагаем большой выбор аккумуляторов от мировых производителей для скутеров, мотоциклов, квадроциклов, катеров, яхт, лодок, детских электромобилей, а также для легковых, грузовых авто и спецтехники. Наш адрес: улица Монтажников, 14, напротив техосмотра УАД. Время работы с 9 утра до 7 вечера.
2: Старым аккумулятором это не жизнь.
3: Да и не говори.
4: И кстати, Россию и США разделяют всего 4 километра.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: обучение на месте. Профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем.

0: «Стартер». Теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
1: Общество

0: Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8 950 631 99 19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: И кстати, ученые предполагают, что большинство людей влюбляются примерно 7 раз перед тем, как создать семью.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Радио.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.

0: Надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Ксюш, ну все взял. Уголь, шампуры. А мясо где брать будем?
5: Рома, расслабься. Сейчас заедем в Индюшку. Там уже готовый шашлык из индейки.
4: Как скажешь, Ксюш.
5: Так, какой выберем? Только послушай. Шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами. Шашлык с вялеными томатами. Шашлык в гранатовом соусе. В средиземноморском маринаде с белым вином. Или в маринаде чили-барбекю.
4: Все хочу!
6: Индюшка. Свежая индейка из Башкирии. Бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.
7: Кафе «На углях». Требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей, а также помощник повара, заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной. Доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи 8-904-54-66-929.
8: И, кстати, если во всем мире отмечают День защиты детей, то на Сейшелах отмечается целый месяц защиты детей.
9: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна.

0: современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер» теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. И за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении, никакой ржавчины и коррозии. В «Стальграде», пожалуй, самый

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: В кафе «На углях» требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей, а также помощник повара, заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной, доставка до дома служебным транспортом, питание включено. Телефон для связи 8-904-54-66-929.
2: Запах костра, аромат мяса, нежные и сочные кусочки тают во рту, и рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский» всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинины и курицы для отдыха хорошей компанией, а также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.
3: И кстати, в мире потребляется порядка 4,5 миллиардов литров бензина в день.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
3: Алло, я в Сочи, погода супер!
4: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
5: Подробности на

0: Компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: Внимание, профессионалы и автолюбители! Магазин «Аккумуляторы» предлагает широкую линейку автоаксессуаров. Авточехлы модельные и универсальные. Накидки на сиденья, передний ряд и на весь салон. Коврики салона и багажника. Кожаные плетки руля. Щетки и стеклоочистителя японского производителя для всех автомобилей. Наш адрес. Монтажников 14. Напротив техосмотра УАД. Магазин «Аккумуляторы». Для всех видов транспорта. Время работы с 9 утра до 7 вечера.
3: И, кстати, одна сигарета отнимает 5 минут жизни.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, скидки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: Водитель, послушай, твое дело правое. И за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
6: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2, заезд во двор пожарной части по указателю.
7: Ксюш, ну все взял, уголь, шампуры, а мясо где брать будем?
8: Рома, расслабься, сейчас заедем в Индюшку, там уже готовый шашлык из индейки.
7: Как скажешь, Ксюш.
8: Так, какой выберем? Только послушай, шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами, шашлык с вялеными томатами, шашлык в гранатовом соусе, в средиземноморском маринаде с белым вином или в маринаде чили-барбекю.
7: Все хочу!
9: Индюшка. Свежая индейка из Башкирии, бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.
10: И, кстати, первый перевод Гамлета на русский язык выполнил писатель Александр Сумароков и озаглавил «Омлет принц датский».
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Ксюш, ну все взял. Уголь, шампуры. А мясо где брать будем?
3: Рома, расслабься. Сейчас заедем в Индюшку. Там уже готовый шашлык из индейки.
2: Как скажешь, Ксюш.
3: Так, какой выберем? Только послушай. Шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами. Шашлык с вялеными томатами. Шашлык в гранатовом соусе. В средиземноморском маринаде с белым вином. Или в маринаде чили-барбекю.
2: Все хочу!
4: Индюшка. Свежая индейка из Башкирии. Бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.
5: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг. От доставки до монтажа.
6: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
7: Открываем летний сезон. Магазин «Аккумуляторы для всех видов транспорта» предлагает аккумуляторы по очень доступным ценам. Мы предлагаем большой выбор аккумуляторов от мировых производителей для скутеров, мотоциклов, квадроциклов, катеров, яхт, лодок, детских электромобилей, а также для легковых, грузовых авто и спецтехники. Наш адрес: улица Монтажников, 14, напротив техосмотра УАД. Время работы с 9 утра до 7 вечера.
8: Старым аккумулятором это не жизнь.
9: Да и не говори.
10: И кстати, длина самого большого бассейна – 1 километр.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: don't know.
1: Реклама на N-Radio. Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
2: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
3: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8 950 631 99 19. Советская, 17, дробь 2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
4: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
5: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
7: Кафе «На углях». Требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей, а также помощник повара, заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной. Доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи 8 904 54 66 929.
8: И, кстати, нецензурная ругань снижает боль.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране». Гарантия вашей стабильности и уверенности.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: Компания «Стальград» по адресу Шевченко, 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении, никакой ржавчины и коррозии. В «Стальграде», пожалуй, самые низкие цены в городе. Приезжайте и убедитесь сами. Компания «Стальград», Шевченко, 2, строение 2, ваш надежный партнер в строительстве. Подробную информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
6: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.
7: И кстати, одной капли нефти можно сделать непригодными для питья почти 25 литров воды.
8: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Водитель, послушай, твое дело правое. И за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
3: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
4: Алло, я в Сочи. Погода супер.
5: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
6: Подробности на motivtelecom.ru.
7: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг – от доставки до монтажа.
8: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
9: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении. Никакой ржавчины и коррозии.

0: Информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33 7 53 33.
1: Запах костра, аромат мяса, нежные и сочные кусочки тают во рту, и рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский» всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинины и курицы для отдыха хорошей компанией, а также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.
2: И, кстати, среднестатистическая женщина за всю жизнь съедает примерно 350 граммов помады.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи!
4: Мастерская «Уралстартер» предоставляет ремонт и продажу стартеров и генераторов. Это один из крупнейших складов Свердловской области. Диагностика и ремонт на современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер» теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
5: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8-908-922-57-61. Повторяю, 8-908-922-57-61. 6+.
6: Кафе «На углях». Требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей, а также помощник повара, заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной. Доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи 8-904-54-66-929.
7: Внимание, профессионалы и автолюбители! Магазин «Аккумуляторы» предлагает широкую линейку автоаксессуаров. Авточехлы модельные и универсальные. Накидки на сиденья, передний ряд и на весь салон. Коврики салона и багажника. Кожаные плетки руля. Щетки и стеклоочистителя японского производителя для всех автомобилей. Наш адрес. Монтажников, 14. Напротив техосмотра УАД. Магазин «Аккумуляторы». Для всех видов транспорта. Время работы с 9 утра до 7 вечера.
8: И, кстати, у козы зрачок квадратный, а у некоторых копытных он похож на сердце.
9: У нас еще много интересного. Телефон.

0: Реклама на N-радио.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Остались без работы? У нас работа.

0: работы, обучение на месте, профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21 или звони 7 44 44.
1: Атом охрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис. По адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: Общество.

0: общаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, скидки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин Уралкомплект на Подгорной 5.
3: Ксюш, ну все взял. Уголь, шампуры. А мясо где брать будем?
4: Рома, расслабься. Сейчас заедем в Индюшку. Там уже готовый шашлык из индейки.
3: Как скажешь, Ксюш.
4: Так, какой выберем? Только послушай. Шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами. Шашлык с вялеными томатами. Шашлык в гранатовом соусе. В средиземноморском маринаде с белым вином. Или в маринаде чили-барбекю.
3: Все хочу!
5: Индюшка. Свежая индейка из Башкирии. Бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.
6: И, кстати, Владимир Набоков писал Лолиту в блокноте во время поездок по Америке для коллекционирования бабочек. Жена писателя Вера помешала ему сжечь наброски романа.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Реклама на N-Radio.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
4: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2, заезд во двор пожарной части по указателю.
5: Ксюш, ну все взял, уголь, шампуры, а мясо где брать будем?
6: Рома, расслабься, сейчас заедем в Индюшку, там уже готовый шашлык из индейки.
5: Как скажешь, Ксюш.
6: Так, какой выберем? Только послушай, шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами, шашлык с вялеными томатами, шашлык в гранатовом соусе, в средиземноморском маринаде с белым вином или в маринаде чили-барбекю.
5: Все хочу!
7: Индюшка. Свежая индейка из Башкирии. Бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.
8: Кафе «На углях». Требуется повар-универсал. Заработная плата до 80 тысяч рублей. А также помощник повара. Заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной. Доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи 8-904-54-66-929.
9: Открываем летний сезон. Магазин «Аккумуляторы для всех видов транспорта» предлагает аккумуляторы по очень доступным ценам. Мы предлагаем большой выбор аккумуляторов от мировых производителей для скутеров, мотоциклов, квадроциклов, катеров, яхт, лодок, детских электромобилей, а также для легковых, грузовых авто и спецтехники. Наш адрес: улица Монтажников, 14, напротив техосмотра УАД. Время работы с 9 утра до 7 вечера.
10: Старым аккумулятором это не жизнь.
11: Да и не говори.
12: И кстати, одной из самых загадочных рек является Каньо Кристалис, пятицветная, в Колумбии. Загадочность Каньо в том, что она бывает пяти расцветок – зеленая, синяя, желтая, красная и черная. Эту палитру красок ей придают отражение неба, водоросли и речной песок.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
3: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8-908-922-57-61. Повторяю, 8-908-922-57-61. 6

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33. 7 53 33.
1: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту и рядом. Ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский». Всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией. А также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский». Победа 2, дробь 2.
2: И, кстати, одной капли нефти можно сделать непригодными для питья почти 25 литров воды.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-радио.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
3: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг. От доставки до монтажа.
4: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
5: И, кстати, петух не может петь, если не вытянет шею.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

обучение на месте. Профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил 1 Центр на Дудина 21 или звони 7 44 44.

0: Юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Водитель, послушай, твое дело правое. И за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
3: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
4: Ксюш, ну все взял. Уголь, шампуры. А мясо где брать будем?
5: Рома, расслабься. Сейчас заедем в Индюшку. Там уже готовый шашлык из индейки.
4: Как скажешь, Ксюш.
5: Так, какой выберем? Только послушай. Шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами. Шашлык с вялеными томатами. Шашлык в гранатовом соусе. В средиземноморском маринаде с белым вином. Или в маринаде чили-барбекю.
4: Все хочу!
6: Индюшка. Свежая индейка из Башкирии. Бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33. 7 53 33.
1: Открываем летний сезон. Магазин аккумуляторы для всех видов транспорта предлагает аккумуляторы по очень доступным ценам. Мы предлагаем большой выбор аккумуляторов от мировых производителей для скутеров, мотоциклов, квадроциклов, катеров, яхт, лодок, детских электромобилей, а также для легковых, грузовых авто и спецтехники. Наш адрес: улица Монтажников, 14, напротив техосмотра УАД. Время работы с 9 утра до 7 вечера.
2: Старым аккумулятором это не жизнь.
3: Да и не говори.
4: И кстати, первый перевод Гамлета на русский язык выполнил писатель Александр Сумароков и озаглавил «Омлет принц датский».
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
4: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
5: Мастерская «Уралстартер» предоставляет ремонт и продажу стартеров и генераторов. Это один из крупнейших складов Свердловской области. Диагностика и ремонт на современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер» теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
6: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
7: Кафе на углях требуется повар-универсал.

0: Реклама на N-Radio.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг – от доставки до монтажа.
5: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.
6: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
7: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.
8: И кстати, первая рукописная Библия с момента изобретения печатного станка была написана за 12 лет и стоит сейчас 8 миллионов долларов.
9: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-RA.

0: Реклама на N-Радио.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Мечтаете о собственной бане? Теперь это проще, чем кажется. Строительная компания «Веста» представляет новое направление – производство бань. Мы создаем комфортные и долговечные бани из качественных материалов с применением современных технологий. В нашем портфолио – бани разных размеров и стилей. Мы предоставляем индивидуальный проект, высокое качество, гарантию и полный комплекс услуг – от доставки до монтажа.
3: Начните строить баню мечты уже сегодня. Звоните плюс 7 912 042 66 55. Строительная компания «Веста» – это уверенность в результате и забота о вашем комфорте.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.
2: И кстати, самый распространенный язык в мире – китайский. Им пользуется более 1 миллиарда человек.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: более 20 лет. «Уралстартер» теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004. Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
4: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2, заезд во двор пожарной части по указателю.
5: Кафе «На углях». Требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей, а также помощник повара, заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной, доставка до дома служебным транспортом, питание включено. Телефон для связи 8-904-54-66-929.
6: И кстати, Франц Кафка перед смертью просил своего друга Макса Брода сжечь все его работы. «Замок», «Процесс» и «Америка» были опубликованы против воли писателя.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

comme le vent qui fait chanter le violon.

te parler comme la première fois.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Остались без работы? У нас работа.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Ксюш, ну все взял. Уголь, шампуры. А мясо где брать будем?
3: Рома, расслабься. Сейчас заедем в Индюшку. Там уже готовый шашлык из индейки.
2: Как скажешь, Ксюш.
3: Так, какой выберем? Только послушай. Шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами. Шашлык с вялеными томатами. Шашлык в гранатовом соусе. В средиземноморском маринаде с белым вином. Или в маринаде чили-барбекю.
2: Все хочу!
4: Индюшка. Свежая индейка из Башкирии. Бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.
5: Внимание, профессионалы и автолюбители! Магазин «Аккумуляторы» предлагает широкую линейку автоаксессуаров. Авточехлы модельные и универсальные. Накидки на сиденья, передний ряд и на весь салон. Коврики салона и багажника. Кожаные оплетки руля. Щетки и стеклоочистителя японского производителя для всех автомобилей. Наш адрес: Монтажников, 14. Напротив техосмотра УАД. Магазин «Аккумуляторы». Для всех видов транспорта. Время работы с 9 утра до 7 вечера.
6: И, кстати, у козы зрачок квадратный, а у некоторых копытных он похож на сердце.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.
8: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30-753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Ксюш, ну все взял. Уголь, шампуры. А мясо где брать будем?
3: Рома, расслабься. Сейчас заедем в Индюшку. Там уже готовый шашлык из индейки.
2: Как скажешь, Ксюш.
3: Так, какой выберем? Только послушай. Шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами. Шашлык с вялеными томатами. Шашлык в гранатовом соусе. В средиземноморском маринаде с белым вином. Или в маринаде чили-барбекю.
2: Все хочу!
4: Индюшка. Свежая индейка из Башкирии. Бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.
5: И, кстати, самый распространенный химический элемент во Вселенной – водород.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: «Урал Стартер». Теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99. 19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении. Никакой ржавчины и коррозии. В «Стальграде», пожалуй, самый

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33. 7 53 33.
1: И, кстати, колибри – единственная птица, которая может летать назад.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Лето – это солнечное счастье, хорошее настроение и бесконечная радость. А чтобы пойти в лето, надо зайти в Софьян. Пара красивой, удобной обуви сделает ваше путешествие в лето незабываемым. Новая коллекция обуви, сумок и аксессуаров уже ждет вас. Ваш Софьян на Льва Толстого, 14. Помните, хорошая обувь приведет вас в хорошие места.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Остались без работы? У нас

0: обучение на месте. Профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту, и рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский» всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией, а также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.
2: И кстати, для струн рояля нужно 150 метров проволоки.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Don't worry, be happy.
1: реклама на N-Radio.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: И, кстати, почти половина всех газет мира издается в Соединенных Штатах и Канаде.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: есть надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
3: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2, заезд во двор пожарной части по указателю.
4: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении, никакой ржавчины и коррозии. В «Стальграде», пожалуй, самые низкие цены в городе. Приезжайте и убедитесь сами. Компания «Стальград». Шевченко 2, строение 2, ваш надежный партнер в строительстве. Подробную информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
5: И, кстати, в природе существует удивительный гриб, который по вкусу напоминает курицу.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 21 час.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 22 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836, серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: в Новоуральске 23 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.